нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Театр имени Абая открыл 93-й сезон. Уголок сербской литературы появился в Астане. Венецианский кинофестиваль объявил победителей смотра. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Трилогия Абдежамила Нурпейсова «Кровь и пот» впервые получила хореографическое воплощение. Премьерой национального балета «Акбала» Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая открыл 93-й театральный сезон, передает «Казинформ». В центре постановки «Судьба женщины», «Ее любовь и материнство», «Надежды и потери», «Внутренний выбор» и «Противостояние времени». Чувства героев раскрываются через хореографию, пластику, жесты и взгляды. В спектакле задействованы балетная труппа, группа, симфонический оркестр, солисты оперы и хор. В музыкальную партитуру также включено звучание кылкобыза. Постановка посвящена памяти мастеров балетного искусства Людмилы Рудаковой и Эдуарда Мальбекова. Перед премьерным показом состоялось открытие обновленного интерактивного музея театра. В этот же день музею передали картину одного из основоположников театральной художественной школы Казахстана Владимира Колоденко с изображением балерины. Работу подарили амбассадор хорового коллектива театра Заурия Размат и ее мама Разия Есимбаева. Творчество Владимира Колоденко было тесно связано с Казахским национальным театром оперы и балета имени Абая. Теперь картина пополнит музейную коллекцию театра. В рамках 5-го республиканского книжного фестиваля «Ктаптайм-2026» в Астане открылся уголок сербской литературы, передает «Казинформ». Проект, представленный Национальной академической библиотекой Казахстана, призван открыть для казахстанских читателей творчество и культуру Сербии, а также укрепить культурные связи между двумя странами. Здесь можно найти книги сербских писателей на казахском, русском и английском языках. Выступая на открытии, посол Сербии в Казахстане Владимир Йовичич поблагодарил казахстанскую сторону за такую инициативу. Дипломат подчеркнул, что казахстанская и сербская поэзия во многом перекликаются. В обеих традициях литература становится способом бережного сохранения культурного наследия от народных песен до исторической памяти, которая передается через художественное слово. Посол также выразил надежду, что подобное пространство появится и в обратном формате, чтобы жители Сербии могли познакомиться с творчеством казахских писателей. Венецианский кинофестиваль объявил победителей смотра. Главный приз «Золотого льва» получила картина «Неизвестная женщина» датской постановщицы Мэй Эль Туке. Гран-при жюри достался южнокорейскому кинематографисту Ли Чхан Дону за социальную драму «Возможная любовь». Лучшим актером признали Джона Малковича, сыгравшего в новом фильме Мартина Макдона «Дикая лошадь 9», лучшей актрисой Матильду Арсель за роль в «Неизвестной женщине». Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан!
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

В исполнении солиста Гидона Кремера в сопровождении оркестра Камерата Балтика прозвучала знаменитая первая часть «Аллегро нон мольто» из концерта для скрипки с оркестром «Лето» Антонио Вивальди, цикла «Четыре времена года». Продолжит нашу программу сочинение французского композитора Камиля Сен-Санса. Услышим третью часть скерца Преста второй симфонии «Ля минор», а сразу после нее последует сочинение Иоганна Себастьяна Баха «Симфония» из цикла 15 фортепианных симфоний.

В исполнении государственного струнного квартета имени Газизы Жубановой прозвучала четвертая часть «Аллегро» струнного квартета номер 5 18-го опуса композитора Людвига ван Бетховена. А сейчас мы встретимся с оперой Гектора Берлиоза, его знаменитая опера «Беатриче и Бенедикт», либретто по комедии Уильяма Шекспира «Много шума из ничего». Либретто было написано самим композитором. Из сложной интриги пьесы Шекспира композитор заимствовал лишь встречу столкновения двух упрямцев, Беатричи и Бенедикта, которых порознь друзья убеждают, что он любим другим. В музыке композитора господствует невероятная лирика. Берлиоз, опираясь на традиции старой комической оперы, создал произведение, в котором очень сильное романтическое начало, особенно ярко выступающие в дуэте ноктюрне Геро и ее наперсницы Урсулы, невероятные комедийные краски в партии Беатричи, но и здесь Берлиоз проявляет лирическую стихию. Продолжает программа «Территория классики», ария из оперы Гектора Берлиоза «Беатричи и Бенедикт» в исполнении Петра Бичалы и симфонического оркестра «Леона» под управлением дирижера Алана Алтенуглу.

В исполнении Лондонского филармонического оркестра прозвучал 16-й номер из музыки к пьесе «Звездный экспресс» композитора Эдварда Элгара. Продолжает нашу программу первая часть «Мелодия» из цикла «Две пьесы. Опус 20» Александра Глазунова в исполнении Стивена Исерлиса и Камерного оркестра Европы.

В исполнении Брабанского оркестра дирижера Алана Бурибаева прозвучал фрагмент из музыки к балету «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. В продолжении программы «В мире классики» мы встретимся с вами с одним из легендарных пианистов нашего времени Григорием Соколовым. В его исполнении прозвучит сочинение Берда Уильяма. Кстати, совсем скоро, на этой неделе, 20 сентября, у нас есть возможность увидеть видеозапись концерта Григория Соколова. Это его легендарный концерт с фестиваля для рок-н-дерон, концерт в Экс-ан-Провансе, где прозвучат сочинения Баха, Бетховена, Шуберта и Шопена. Концерт, видеоверсия концерта доступна будет в 4 часа дня, в воскресенье 20 сентября, в зале кинопарка Есентаймола. А сейчас, дорогие друзья, композитор Уильям Бёрд и гениальный пианист Григорий Соколов.

Дорогие друзья, мы продолжаем программу «В мире классики» в исполнении государственного ансамбля классической музыки Камерата Казахстана и дирижера Павла Тарасевича прозвучало сочинение Алмаса Серкибаева «Wind of the Boston». Кстати, в этом концертном сезоне Камерата Казахстана отмечает свой юбилейный 30-й концертный сезон. И совсем скоро, 12 октября, оркестр готовит открытие, большой концерт с участием легендарного французского дирижера Миши Каца. А мы продолжаем программу, и сейчас в исполнении оркестра «Лондон Моцарт Плеерс» и дирижера Матиаса Бамерта услышим увертюру к опере «Фальстаф» или «Три шутки» композитора Антонио Сальери.

В исполнении Международного молодежного камерного оркестра «Тюрксой» и дирижера Мустафы Мехмандарова прозвучала четвертая часть сочинения Кара и Фараджа Караевых «Квази ун кончерто угроса». А сейчас встречаемся с миром сочинений композитора и пианиста Ферруччо Бузони. 45-й опус в его списке сочинений числится как сюита из оперы «Выбор невесты», написанная в 1912 году на основе музыкального материала его же собственной оперы, написанной по фантастической повести Гофмана. Впервые произведение было исполнено в Берлине в январе 1913 года. Слушаем пятую часть из сюиты «Выбор невесты» Ферруччо Бузони.

Когда мы говорим об норвежском композиторе Эдварде Григе, его самые исполняемые произведения — это, конечно, фортепианный концерт номер 1 «Ля минор» и «Сюита пер Гюнт». Однако в списке произведений композитора намного больше невероятно интересной музыки. Так, например, в 1896 году Эдвард Григ пишет целый цикл хоровой музыки акапелла, то есть без сопровождения. Один из номеров называется «Западный ветер». Состав — мужской хор акапеллы, хотя сегодня можно услышать это произведение в самых разных вариантах исполнения. Слова к песне написал норвежский поэт и священник Йонас Даль. Это редкая и камерная светская хоровая миниатюра Грига, которая, с одной стороны, не входит в список его самых исполняемых произведений, но за годы своего существования уже высоко ценится и любителями, и профессионалами в сфере хоровой музыки. Итак, дорогие друзья, «Западный ветер» Эдварда Грига для хора акапелла в исполнении филармонического хора «Осло».

В исполнении Ермека Курманаева и Анары Камелиновой прозвучала первая часть сонаты для виолончели и фортепиано номер 4 до мажор Людвига ван Бетховена. А сейчас в исполнении пианистки Марты Аргерих слушаем прелюдию фа мажор номер 23 из 28-го опуса сочинений Фредерика Шопена.

0: Дорогие друзья, программу «В мире классики» сегодня завершил симфонический оркестр London Mozart Players под управлением дирижера Матиаса Бамерта. В их исполнении мы услышали вторую часть «Анданте» 12-й симфонии «Ми бемоль мажор» Карлоса Багера. С вами была программа «В мире классики» и я, Анастасия Боровикова. Слушайте хорошую музыку и до новых встреч на волнах Радио Классики.
1: «В мире классики»

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Тарих пен үндескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Валторна. Инструмент медной духовой группы. У валторны самое мягкое звучание из всех медных духовых, поэтому ее считают одним из самых необходимых в симфоническом оркестре инструментов. Предок валторны – охотничий рог, который сначала был просто сигнальным инструментом. В военное время поднимал боевой дух, предупреждал об опасности или призывал на помощь. А в мирное рог трубил начало торжества, созывал на рыцарский турнир, подавал сигналы охотникам. Чтобы звук был слышен на далеком расстоянии, рог постепенно стали удлинять. А чтобы играющему было удобнее, его трубку стали закручивать в несколько оборотов. В узкую ее часть вставляли мундштук, а широкую еще больше расширили. Современная валторна похожа на длинную медную трубку, свернутую по спирали, перекрученную несколько раз в разные стороны. Интересно, что если вкладывать в раструб валторны руку в определенном положении, можно менять высоту и тембр звуков. А если все трубы и трубочки валторны вытянуть в одну линию, то ее длина будет около 3,5 метров. В 2007 году валторна была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый сложный для исполнения музыкальный инструмент.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Робот-дирижер открыл 93-й концертный сезон оркестра имени Курмангазы. Ярмарка креативных индустрий Кызылординской области прошла в столице. Претенденты на граммофон. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Искусственный интеллект и современные технологии стали частью открытия 93-го концертного сезона Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, передает Казинформ. Одним из главных элементов программы стал робот-дирижер, под управлением которого прозвучали произведения в исполнении оркестра. Творческий эксперимент объединил традиционное звучание национального оркестра и современные технологии. Концерт в Алматы был приурочен ко дню города. В программу вошли произведения казахской инструментальной музыки, мировой классики и песни об Алматы. Отметим, в новом сезоне коллектив представит проекты «Курмангазы Next Cover Concert», «Шам жарындағы әуен», «Курмангазы Composer Lab» и «Cinema Hits». Ярмарка креативных индустрий Кызылординской области в рамках республиканского проекта «Креатив Аймак» прошла в Астане на площадке «Казах Креатив Хаб». Особый интерес у посетителей вызвали национальные инструменты, ковры и картины. Также гости приобретали ювелирные украшения, национальную одежду, изделия из дерева и кости, а также другую авторскую продукцию. Отдельное внимание было уделено цифровым разработкам «Кызылорда Хаб» и современным медиапроектам Кызылординской области. Одним из центральных событий стала презентация коллекции «Сыр Стайл Коллекшн», созданной на базе Центра креативных индустрий Анагатагзам. В коллекции традиционные этнические мотивы были объединены современными дизайнерскими решениями. В рамках ярмарки также прошли мастер-классы по национальным ремеслам, концертные выступления и дефиле. Объявлены номинанты на премию британского журнала «Граммофон» в области классической музыки. В короткий список Classical Music Awards 2026 вошли 33 записи, по 3 в каждой категории. Так, в номинации «Песня» представлен альбом «В гостях у Рахманинова», записанный сопрано Юлией Лежневой и пианистом Александром Мельниковым. В категории «Лучший фортепианный проект» представлены «Гольдберг. Вариации Баха» в исполнении южнокорейского пианиста Юн Чан Лима, а также альбом Даниила Трифонова «Чайковский». На лучшую оркестровую запись по версии «Граммофон» среди прочих претендует Лондонский филармонический оркестр и Владимир Юровский. Имена победителей будут объявлены 7 октября на торжественной церемонии в Лондоне. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.